0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро яща!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: А ще май мерчі.
0: Свот-свот-свот-свот-свот.